футболист учил, не бойся, он к таким партнерам не привык. За тылы и центр не беспокойся, а играй по краю напрямик.

злые слоны. Не спеши, и главное не горбись, так боксер беседовал со мной. Ты в ближний бой не лезь, работай в корпус и помни, что коронный твой прямой. Ну, честь коронный шахматный на карте, и он от поражения не уйдет. Мы сыграли сталим 10 партий, в преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал, такой

гониты слоны. И в буфете для других закрытом повар успокоил: не робей. Ты, говорит, с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь всех его коней.